0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Здравствуйте, меня зовут Вахтанг Кикабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
3: Мы с тобой старые, как море, море, у которого ты жил. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого ты жил. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви, мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна, нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать.

мокрой твоей кожей тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю.

превратился. Мы к нему давали тебе волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Знаю, что их зеркала мы стали слить.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой». Реклама.
1: Алиса, включи радио «Прибой».
2: Включаю радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой». Реклама на радио.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промо-упаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.дефиспромо.ру.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Всем доброе утро, это Радио Прибой, микрофон Расул Алибеков. Как обычно, именно в это время вас приветствую именно я. Ну, больше некому, все остальные просто спят. У них свое рабочее время, у меня свое. Так что вместе с вами до 11.00. Впереди только лучшая музыка, а другую мы не держим. Итак, 3, 2, 1, поехали.
1: Радио Прибой. Вы слушаете Радио.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Зерп — это замначальника Африки. А песенка «Муаки» только что на волнах радио «Прибой». Прогноз погоды. Никак не могу вспомнить песню, кто поет. Лезгинка в крови, огонь, угас, буду танцевать. Сейчас кто попало, ее поет. Тут не могу вспомнить, кто поет. Ладно, не беда. А, так, 27 градусов тепла сейчас в самом волшебном городе нашей необъятной родины, в городе Махачкале. 27 градусов тепла, светит солнце. С утра уже немножечко жарковато, днем плюс 31-32, но облачная погода будет сохраняться с 11 до 15.00, как принято говорить в самом волшебном городе необъятной нашей страны, обедом. А ветра нет, 1 метр в секунду он дует с востока. Завтра у нас дождь, говорят синоптики. А вот сегодня у нас дождя не будет. Вот. А, в общем, встретил соседа нашего Митрича. Он стоял со своим внуком. А вот о чем-то они, значит, беседовали. Я подошел, поздоровался. Митрич спросил, как дела, что нормально, все хорошо. Я говорю, да, все замечательно. А, в общем, внуку сейчас уже скоро, через пару недель, вроде бы идти уже в школу. А, да, сегодня у нас 13-е, вот когда 1-го, да, 1-го, как говорит наш диджей Адам Будагилов, сентябрь. А вот, внучек, значит, спросил, что-то бегал, пока мы разговаривали, потом он подбежал к Митричу и говорит: слушай, дед, скажи, говорит, да мне, пожалуйста, а жена это надолго? Митрич посмотрел на него и сказал: на всю жизнь, внучок. Внук сказал: ну тот еще, Митрич, внук же. Он говорит: так что, так она.

0: А сейчас в этой песне будет очень хороший проигрыш, и я, в общем-то, начну свой рассказ. Итак, кто такие? Это Secret Service. Одна из самых популярных шведских групп в истории. В далеких 80-х без ее песен было невозможно представить ни одну дискотеку. Но что самое интересное, мелодичные песни коллектива не утратили своей актуальности и по сей день. И в этом, похоже, кроется главный секрет группы Secret Service. Малому проценту этаких музыкально приподнятых проектов того периода в жанре популярной музыки удавалось сохраниться в памяти слушателей на долгий срок. Но этот шведский бенд — это исключение. Люди с удовольствием переслушивают их песни, предаваясь ностальгии и теплым воспоминаниям о юных деньках. Я очень люблю эту банду. Secret Service, Night City. На радио Прибой. А ну-ка.
1: Реклама на радио.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана Гаджиева пришла, она пришла не с пустыми руками, но с пустыми руками или же с пустыми ведрами, как говорили, не дай бог, даму встретишь на дороге, ничего не будет, в общем-то. Нет, она не с пустыми руками пришла, у нее новости, а вот, значит, все будет хорошо, и впереди у нас 3 минуты самой полезной информации, самой последней информации и только на волнах Радио Прибой. А Линда завершила час эфира нашего.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор не планирует усложнять задание ЕГЭ. В Дагестане начались восстановительные работы на Красном мосту, и дзюдоист республики выступит на первенстве мира. Теперь подробно. Целенаправленно усложнять задание ЕГЭ не планируется. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартами. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко заявил, что нужно усложнить задачи ЕГЭ из-за появления большого количества стобальников. Ведомстве отметили, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, и по мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Результаты экзамена должны позволять провести как процедуры государственной итоговой аттестации, так и дифференцированные абитуриентов по уровню их подготовки для поступления в вузы. Власти Махачкалы меняют старые мусорные баки на новые евроконтейнеры. Работа идет на проспекте Насруддинова, улицах Кадырова, Даниялова, Пушкина и Толстого. В мэрии отметили, что модернизация контейнерного парка улучшит санитарное состояние улиц и внешний облик города. Новые баки появятся и на других улицах. Древняя цитадель Нарын-Кала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. Подрядная организация начала аварийно-восстановительные работы на Красном мосту в Гиргибельском районе Дагестана, сообщает Минтранс Республики. Специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций, а также разбирают проезжую часть сооружения. Параллельно с восстановительными работами в ближайшее время рядом с мостом будет организована пешая переправа, которая обеспечит возможность передвижения местных жителей до полного завершения ремонта. Абдулманаф Рамазанов вошел в состав сборной России и выступит на первенстве мира среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Соревнования пройдут 18-23 августа в Эквадоре. Рамазанов будет бороться в весовой категории свыше 90 килограммов. Отмечается, что он один из перспективных молодых дзюдоистов республики и уже не раз показывал высокие результаты на всероссийских турнирах. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Диана меня спросила: ты что там смотришь? Я говорю: Диан, я не смотрю, я просто пересматриваю. Мне это очень нравится. Она говорит: что ты там пересматриваешь? Я говорю: я пересматриваю то, что сказал главный дзюдоист нашей страны. Она говорит: что сказал главный дзюдоист нашей страны? Я говорю: он сказал: наконец-то закончилась эпоха наглой и гнусной лжи, когда нам внушали, что национальный вид спорта – это буржуйский теннис. Теннис. Мы-то всегда знали правду и верили, что наш народный российский спорт – это дзюдо. В общем, в эти утренние часы Радио Прибой вам желает доброго утра. Утром добрый день. Поехали дальше.

0: Очень часто повторяется фраза, которая называется «аделанте», то есть «вперед». И эта фраза играет ключевую роль в песне. Но вначале это призыв к действию, побуждению оторваться от рутины и обратить внимание на возможности, которые открывают будущее. С каждым повторением «аделанте» вперед нарастает ощущение оптимизма и веры в собственные силы.
1: Пенза. Es muy importante.
0: В общем, ну, мы многие языки знаем, конечно же, наши ведущие знают многие языки, но самый главный язык, конечно же, это самый главный язык нашей республики с недавних пор. Но другими языками мы тоже владеем. Это Сэш, это Аделанте. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Далее реклама спонсора. Всем доброе утро из эфирной студии радио «Прибой». Пожелал Расул Алибеков. Вашей компании остаюсь до 11 с двумя нулями.
2: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Зато я могу сказать, что в их совместных работах хорошо чувствуется взаимное дополнение. Голоса и стили артистов гармонично сочетаются. Кто такие? В нашем эфире Эмин и Ани Лорак. Песня называется «Я не могу сказать». И мне сейчас нужно сделать небольшую остановку. Некоторое время меня не будет. Я вернусь очень скоро.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы.
2: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Коля Баксов, Басков, вернее, в принципе, какая разница для него. Эта новая песня, датированная годом 2026, прозвучала на волнах радио Прибой. Песня называлась «Туманы».
1: Погода.
0: В общем, уже скоро осень, и отдохнув, и набравших сил и здоровья, на дачах скоро пенсионеры будут возвращаться в поликлиники. Так, хотя у нас тут практически все, по-моему, пенсионеры. 27 градусов тепла сейчас в столице Дагестана. Днем воздух прогреется до плюс 32. Будет жарковато. У нас сегодня дождя нет, у нас сегодня ветра нет.
2: Радио.

0: 8.35, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, доброе утро, хорошего настроения. Михей Джуманджи, так называлась эта группа, которая, к сожалению, увы, давно уже нет. Песня называлась «Туда» и, в общем-то, все, пока. Впереди у нас рубрика «Пробки», готовим ее.
1: Реклама.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дорога.
1: А вы знаете, о чем хотел я вам сказать и рассказать? О том, что ни, в общем-то, ни одна из улиц города Махачкалы на данный момент не выделена красным. Единственное, что это улица, это что за улица? Это улица, по-моему, Буйнакского, да? Вот это улица Буйнакского, тут вот небольшое скопление автомобилей вижу. Молодежь сейчас эту улицу не знает, как Буйнакского, они сейчас по-другому ее называют. Она, по-моему, в простонародье называется «Возьмите меня замуж». Дальше что у нас здесь? Тут у нас все зеленым выделено, проспект Петра Первым. Издательство, вот здесь вот небольшая пробка, там, наверное, работники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия. Они сейчас постоянно проводят рейдовые мероприятия в самых оживленных местах. Почему они это делают в самых оживленных местах, я не знаю. Не могу знать, если вы спросите. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Помните о том, что нужно знать, чтобы соблюдать правила дорожного движения.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
1: Это была реклама нашего спонсора, а продолжает нашу музыкальную тему Нюша «Время любить». Это новая песня на радио «Прибой».

0: Группы Scorpions, банда из города Ганновера, которая заполняла стадионы на протяжении 47 лет. Хотя в 2010 году группа объявила о планируемом распаде после финального турне, списывать их со счетов, вы знаете, пока еще очень-очень рано. Но они типа как Киркоров, каждый год уходят, но никак не уйдут. В общем, а теперь о песне «We Send Me an Angel». А, кстати, они здесь не одни, здесь еще есть певец итальянский, его зовут Зуккеро. Эта же песня несет в себе послание надежды и стойкости. Она напоминает о том, что даже в самые трудные времена важно не терять веры в себя, слышать свой внутренний голос и искать свет, который всегда есть, даже если он скрыт за пеленой тьмы. Золотая коллекция нашей радиостанции, в общем-то, очередной раз вспомнила шедевр мировой музыки.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
9: Лезгинская поговорка.
10: А я ларих учить авуз, а хвара туда. Чихи хаила, карай.
11: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
9: Радио «Прибой».

0: Его зовут Рори Чарльз Грэм. Его сценический псевдоним, никнейм или же по-нашему кликуха Рэнгбон Мэн. О человеке спел он песню в финале часа на волнах радио Прибоя. Сейчас будут новости в нашем эфире. Не ругайся, хватит, не ругайся. Don't put your blame on me.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо, птицы и говядину. Выделенные средства для детского дома в Избербаше и в Махачкале по нацпроекту обновляют дороги. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба проведет проверку обоснованности установления оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядины крупнейшими производителями и проанализирует причины их повышения с начала года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Служба направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию с ценами на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен. С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила предоставления налоговых вычетов по долгосрочным финансовым инструментам. Изменения направлены на стимулирование граждан к формированию накоплений и затрагивают работающих родителей, а также участников программ добровольного страхования жизни. Ключевым нововведением становится запуск налогового вычета по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Эта мера господдержки призвана повысить интерес россиян к инструментам, позволяющим создавать финансовую подушку безопасности на длительную перспективу. Почти 26 миллионов рублей направят из резервного фонда правительства Дагестана на благоустройство территории детского дома номер 7 в Избербаше. Там обустроят баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку и беседки, сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Он подписал распоряжение о выделении средств после посещения учреждения. В дагестанской столице ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. Спортсменка из Дагестана Екатерина Чеканова примет участие в первенстве мира по борьбе в Братиславе. Соревнования пройдут с 16 по 23 августа. Она выступит в весовой категории до 53 килограммов. Спортсменка является победительницей первенства Европы. И о курсах валют. На сегодня доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Спросила Диана, какой торт ты любишь? Я говорю, тортик, который я люблю, называется стейк. В общем, эти утренние часы, вам доброго утра. Вори Абдулла, Вори Лариса и супер песня.

0: Кто-то приходит в шоу-бизнес через реалити, кто-то через продюсерские проекты, но Татьяна Куртукова выбрала совершенно другой путь. Фольклор, академический вокал, сцена и тишина. В общем, Татьяна Куртукова – это та дама, чей голос звучит в унисон с душой русского народа. «Синее небо» — так называлась песня, которая вот уже сейчас через 15 секунд завершит свою деятельность на волнах радио «Прибой». А далее реклама спонсора начнет свою деятельность и песенка в исполнении банды под названием «Life X Па-па-па». А я всем хочу пожелать доброго утра. В эфирной студии работает Расул Алибеков.
1: «КРДЖВ» — это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. КРДЖВ — это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
8: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
9: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: У нас сегодня 13 августа, а уже скоро наступит осень, и у некоторых балкон начнет подрабатывать холодильником. Так, что у нас о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале? Мне любезно прогноз погоды был предоставлен мною же самим. На данный момент в самом сказочном городе нашей необъятной родины, в городе Махачкале, 31 градус тепла, а днем 32. Без дождя, сегодня без ветра.
2: Радиоприбой.

0: песни, которая называется
1: «Я люблю тебя до слез».
0: Это классика, которая не стареет. Да, возможно, сегодня она звучит немного ретро, но ее эмоциональная мощь и искренность по-прежнему находят отклик.
1: Без ума.
0: Песенный шедевр Александра Серова на волнах радио «Прибой». И эта песня еще и является главным свадебным медляком практически на всех свадьбах нашей необъятной страны.
2: Реклама на радио.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Сегодня попасть в мировой рейтинг лучших музыкантов крайне непросто. Музыкальный рынок перенасыщен исполнителями самых разных жанров. Ну, чтобы заслужить статус великой группы, необходимо демонстрировать уровень качества, заметно превосходящих конкурентов. У них же это все есть. Кто они? Imagine Dragons или же реактивные драконы In Your Corner. Великолепнейшая песня. Далее реклама спонсора.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Что могу сказать? У обоих, конечно же, проникновенный вокал, но более, конечно же, проникновенный вокал здесь у Алексея Брянцева, который способен задеть за живое не только чувственных представительниц прекрасного пола. Его густой баритон, похожий на голос легендарного Михаила Круга, и, конечно же, супруга самого Михаила Круга, Ирина Круг, и песни, которые выворачивают душу и сердце наизнанку, доставляют истинное эстетическое наслаждение как представителям мужской половины, так и женской, любителям шансона. Что далее? Ну, шансонье отдают музыке целиком и полностью все свое время. И надо сказать, это у них получается просто-напросто великолепно. Любимый взгляд. Ирина Круг, Алексей Брянцев, радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование.

0: проектирования. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пойду где-нибудь погуляю сейчас я по территории, или я буду на территории. Диану Гаджиеву оставлю здесь одну, пусть она вам рассказывает про ЕГЭ, про дзюдо и про Красный мост. А затем я уже буду рассказывать вам про музыкальные шедевры и составляющие нашей программы «Радио Прибой». Час эфира подошел к своему завершению, соответственно, сверим часы и перейдем в час следующий. Итак, пройдемте.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор не планирует усложнять задание ЕГЭ. В Дагестане начались восстановительные работы на Красном мосту, и дзюдоист республики выступит на первенстве мира. Теперь подробно. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ не планируется. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартами. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко заявил, что нужно усложнить задачи ЕГЭ из-за появления большого количества стобальников. В ведомстве отметили, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, и по мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Результаты экзамена должны позволять провести как процедуры государственной итоговой аттестации, так и дифференцированные абитуриентов по уровню их подготовки для поступления в вузы. Власти Махачкалы меняют старые мусорные баки на новые евроконтейнеры. Работа идет на проспекте Насруддинова, улицах Кадырова, Даниялова, Пушкина и Толстого. В мэрии отметили, что модернизация контейнерного парка улучшит санитарное состояние улиц и внешний облик города. Новые баки появятся и на других улицах. Древняя цитадель Нарын-Кала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. Подрядная организация начала аварийно-восстановительные работы на Красном мосту в Гиргибельском районе Дагестана, сообщает Минтранс Республики. Специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций, а также разбирают проезжую часть сооружения. Параллельно с восстановительными работами в ближайшее время рядом с мостом будет организована пешая переправа, которая обеспечит возможность передвижения местных жителей до полного завершения ремонта. Абдулманов Рамазанов вошел в состав сборной России и выступит на первенстве мира среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Соревнования пройдут 18-23 августа в Эквадоре. Рамазанов будет бороться в весовой категории свыше 90 килограммов. Отмечается, что он один из перспективных молодых дзюдоистов республики и уже не раз показывал высокие результаты на всероссийских турнирах. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: История, культура, традиции. Радио Прибой объединяет поколения.

0: Словосочетание «ты же не такая, как все» здесь в этой песне были повторены, наверное, раз 50 за одну минуту. Я вот так вот думаю.
1: Я тебя люблю.
0: Вот и смысл всей песни в исполнении Дениса Клявера. Далее реклама спонсора. Расул Алибеков, всем пожалуй, доброе утро. Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Я тебя
2: люблю. Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: А ведь когда-то эта песня была песней номер один, и ее знали все, ну, практически наизусть. Было такое время. Певицу любили только лишь за эту песню. Это Шаде на волнах радио «Прибой». Вспомним великолепнейшую песню из прошлого, которая уже звучит на волнах нашей радиостанции.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
12: Аварская поговорка.
13: Жиндир бурат чохол ибель, чьяра бестал ибель.
14: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
15: Радио «Прибой».

0: забери меня. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: погода.
1: Это был Апанди Магомедов. Ирина Аллегрова продолжит. Послушаем далее Леди Гагу, Тахмин Умирай. Но прежде мы с вами послушаем прогноз погоды. Так, в самом великолепном городе нашей необъятной стране, в городе Махачкале, на данный момент солнечная погода. Солнечно, 31 градус тепла. Сегодня у нас ожидается ясная погода. 2 метра в секунду ветер дует сегодня у нас с востока. У нас сегодня без осадков. Сегодня днем будет 32 градуса тепла. Далее реклама спонсора.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого

0: Секрет: именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо, птицы и говядину. Выделенные средства для детского дома в Избербаше и в Махачкале по нацпроекту обновляют дороги. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба проведет проверку обоснованности установления оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядины крупнейшими производителями и проанализирует причины их повышения с начала года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Служба направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию с ценами на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен. С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила предоставления налоговых вычетов по долгосрочным финансовым инструментам. Изменения направлены на стимулирование граждан к формированию накоплений и затрагивают работающих родителей, а также участников программ добровольного страхования жизни. Ключевым нововведением становится запуск налогового вычета по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Эта мера господдержки призвана повысить интерес россиян к инструментам, позволяющим создавать финансовую подушку безопасности на длительную перспективу. Почти 26 миллионов рублей направят из резервного фонда правительства Дагестана на благоустройство территории детского дома номер 7 в Избербаше. Там обустроят баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку и беседки, сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Он подписал распоряжение о выделении средств после посещения учреждения. В дагестанской столице ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. Спортсменка из Дагестана Екатерина Чеканова примет участие в первенстве мира по борьбе в Братиславе. Соревнования пройдут с 16 по 23 августа. Она выступит в весовой категории до 53 килограммов. Спортсменка является победительницей первенства Европы. И о курсах валют. На сегодня доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Друзья, моя жизнь полна удивительных моментов и испытаний, которые требуют от нас веры. Веры в себя, в других и в будущее, конечно. Иногда достаточно просто поверить, чтобы подкрыть новые горизонты и преодолеть любые преграды. Поверь, ты увидишь, как меняется мир вокруг тебя. И эта песня, друзья мои, на волнах радио «Прибой» о силе веры и о том, как она помогает нам двигаться вперед, несмотря ни на что. На волнах радио «Прибой», друзья мои, группа «Круг». «Круг» — это группа, которая начала жить в 80-х годах, наиболее известна благодаря песням «Каракум» и «Позади крутой поворот». Также это вот песня под названием «Ты сказала, поверь». Коллектив был создан, напомню еще раз, в 1981 году. Ну и затем она была спета Рыбиным и Синчуковой. «Ты сказала, поверь» называлась, напомню, песня. 11:13 московское время, программа «Ретро» на волнах радио «Прибой».
1: Только лучшая музыка.
0: И мы продолжаем дарить вам хорошую музыку из тех лет, из прошлого века, друзья мои. Зовут меня Адам. Всем доброго дня и салам алейкум. 13 августа, четверг на дворе. Роберт Плант и 29 пальм звучит далее на волнах радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Москве. Вся наша жизнь похожа на пари. Я знаю лишь три слова на английском языке. Она на русском знает только три.

друзья меня не понимают, крутят пальцем у виска и говорят, что я сошел с ума, возможно. Но иногда мне кажется, что у всех у них тоска по сумасшествию такая.

0: На волнах радио «Прибой», друзья мои, в программе «Ретро» одна из известных песен советской рок-культуры «Наутилиус Помпилиус», «Гудбай, Америка». Эта песня, ставшая символом эпохи перемен и размышления о будущем страны, особенно в контексте распада Советского Союза и изменения в общественной жизни. Мелодия, тексты передают чувство ностальгии, прощания и надежды на лучшее будущее. Программа «Ретро» на волнах радио «Прибой», 11:51 московское время. «Скорпионс» и Филипп Киркоров после рекламы.
1: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России сняли с продажи опасные БАДы. Дагестан возглавил рейтинг регионов России по числу компаний на рынке АЗС. И в республике пройдет фестиваль спортивного туризма. Теперь подробно. Российские маркетплейсы скрыли с онлайн-витрин карточки биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. Накануне данное требование выдвинул Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что проводят проверку и направили обращение в ассоциацию о необходимости срочно принять меры по изъятию из продажи опасных препаратов. Там сообщили, что для полного контроля над ситуацией указанные Роспотребнадзором бренды включены в постоянный мониторинг. За первую половину года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях Дагестана получили 3712 участников СВО и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила 48 миллионов рублей. Власти отмечают, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов остается приоритетом для всей системы здравоохранения региона. Для данной категории пациентов действует целый комплекс специальных условий. В Дагестанском государственном аграрном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 7-го потока федерального образовательного проекта «Школа фермера». Данный образовательный проект направлен на подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, создание фермерских хозяйств и продвижение современных агротехнологий. Обучение проходило в очно-заочном формате. Слушатели изучали теоретические курсы от ведущих преподавателей вуза и проехали с практическими занятиями по передовым сельхозпредприятиям республики. Фестиваль спортивного туризма пройдет 17-23 августа в Лакском районе. В течение недели участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу войдут занятия по планированию маршрутов, ориентированию на местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. Дагестан занял первое место среди российских регионов по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, занимающаяся продажей топлива. С начала года их количество сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, республика сохранила лидерство в федеральном топе. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: радио «Прибой» час желаний.
1: Дамы и господа, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам «Час желаний». 12.18 точное время, четверг, 13 августа. Вспомните, чей-то день рождения, возможно, сегодня. Можете передать поздравление через эфир нашего радио своим близким, знакомым, друзьям. Можете писать на Макс на 8-988-291-1007. Отличного летнего дня всем вам, хорошего отдыха, если в отпуску. И наслаждайтесь отличной музыкой вместе с нами, слушая музыку на волнах радиостанции «Прибой». Зовут меня Адам, всем доброго дня еще раз. И напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Вы можете писать, друзья мои, на программу «Час желаний» до конца этого музыкального измерения на МАКС на 8-988-291-1007, как это сделал наш очередной слушатель. Доброго дня, любимое радио. Пишу из Махачкалы. Хочу подарить вкупе с хорошим настроением песню Александра Когана «Кто придумал мир?» Замири и Миасад. Спасибо большое. Хорошего дня без подписи. Что ж, для Замира и Миасад прекрасное настроение. И хорошая песня обеспечена. Это подарок вам от вашего близкого человека, родного, подруги, возможно. Делаем громче. Хорошая песня звучит на всю страну. Александр Коган. «Кто придумал мир?»

Ну, может быть, честно, может, не честно. Я думаю, что мир придумали те, кто устал от сидения дома и решил, что пора все-таки что-то придумать. А если серьезно, Всевышний Великий Творец... Или, может быть, просто очень умный дизайнер на фрилансе, друзья. Но если без шуток, кто придумал мир? Наверное, тот, кто решил, что скучно было просто так лежать и смотреть в потолок. Это был Александр Коган, музыкальный президент. Вы тоже можете подарить песню своим родным, близким, друзьям, написав на наш МАКС на 8-988-291-1007. 12:28, московское точное. Сообщение следующее. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Хочу, чтобы вы поставили песню «Гаджилава, Гаджилаева, думаю о тебе». Ну, раньше мы ставили диски, теперь мы просто включаем одной кнопкой и в эфире уже звучит. Это для моей дорогой Сабрины от вечного поклонника. Не подписался во вечный поклонник, но думаю, Сабрина в курсе, что уже чел хотел включить для нее презент, сделать презент, такой сюрприз в эфире радио «Прибой». И ваш знакомый, ваш близкий, ваш, может быть, самый близкий человек решил подарить вам песню «Гаджилав, Гаджилаев, думаю о тебе» в программе «Час желаний».

0: час желаний.
1: Программа по заявкам на волнах радио «Боевой» продолжается. Уже мы перешли границы второй половины музыкального часа, 12.32 в Дагестане. Друзья мои, спонсор программы «Час желания» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желаний.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Выбирай! Выбирай то, что нравится!

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
1: Зови, не зови, я все равно приду, как тот кот, друзья мои, который всегда знает, где вкусное или где что-то случится. 12.42 на студийных часах. Это была Гульхан Умгаджиева, ее песня, одна из последних работ «Зови, не зови». Прекрасная работа, браво, Гульханум. И эта программа «Час желаний», которая продолжается и ждет ваши сообщения на номер 8-988-291-1007. На Макс, друзья мои, можете писать. У нас очередное сообщение. Салам алейкум, Дагестан, валейкум. Вам тоже. Нам в дорогу, пожалуйста, Дэвида Гуэта и Сия, Beautiful People. Всем салам от Рашида. Саул написал вот Рашид. Что ж, мы с удовольствием исполняем вашу просьбу. Вам в дорогу, делаем громче и наслаждаемся хорошим видом и обзором, наверное, из авто, куда вы направляетесь. Итак, Дэвида Гуэта и Сия, программа «Час желаний».

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Продолжаем слушать хорошую музыку. Самую отборную по вашим заявкам вы можете тоже это сделать. 8-988-291-1007 на «Макс».

0: «Час желаний».
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
11: Ну что, друзья мои, последние минуты программы «Час желаний» на волнах радио «Прибой» с 12 до 13 ежедневно и вечером с 5 до 6. Уже сегодня тоже можете писать, друзья мои, и участвовать в нашей программе. Вот одно из сообщений, последнее.

наверное. Всем салам алейкум, радиослушателям. Я передаю салам вам и вашим диджеям. И маме Саният. Вместе продаем квас холодный махачкалинский напротив автостанции. Приходите пить все. И для нас включите песню «Альпият Алиевы», что-нибудь на ваш вкус. От Магомеда и Саният, актеров Кумыкского театра. Ну, в общем-то, я думаю, кто написал, тот понял, кому написал. Но самое главное для мамы Саният. Мы делаем, исполняем вашу просьбу. Песня называется «Ты придешь». И это финальный трек на сегодня в этом музыкальном часе в программе нашей. Итак, 12.52, друзья мои, московское время. Напомню, спонсор программы «Час желания» — ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, которые дарят красоту и радость своим клиентам.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. В аэропорту Махачкалы проходят плановые антитеррористические учения. И дагестанская дзюдоистка стала призером спартакиады учащихся России. Теперь подробно. Министерство просвещения России не рассматривает отмену домашних заданий для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр пояснил, что домашние задания необходимы для повторения пройденного материала. Ранее в министерстве прокомментировали отмену домашних заданий для первоклассников. Представители ведомства отметили, что данная норма действует с 2021 года. Поездки на такси для многодетных семей станут дешевле. Минтранс России, региональные власти и участники рынка активизировали работу по повышению доступности таких перевозок для отдельных категорий граждан. Уже запустили несколько пилотных проектов по предоставлению льгот. Авторы инициативы отмечают, льготы для многодетных семей уже не один год действуют в авиации, на железнодорожном и городском пассажирском транспорте. Чтобы запустить аналогичную систему для такси, активно настраивают нормативную базу. Планируется делать так, чтобы через официальный портал госуслуг была возможность подтвердить многодетный статус. Необходим обмен данных со стороны федеральной базы и региональных служб. В первые 5 месяцев года выработка электроэнергии станциями в Дагестане и Ставропольском крае увеличилась на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателей связан с вводом в эксплуатацию в первой очереди Новолакской ВЭС в Дагестане. В июле этого года запустили вторую. В результате общая установленная мощность станции составила 300 мегаватт. Новолакская ВЭС стала крупнейшей ветроэлектростанцией в России. В аэропорту Махачкалы проводятся плановые антитеррористические учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. При этом, согласно данным профильных структур, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме. Жители и гостей республики просят отнестись с пониманием к работе спецслужб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Дагестанская дзюдоистка Алина Ибрагимова стала серебряной призеркой летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта. Финальные соревнования среди юношей и девушек до 18 лет завершились в Армавире. Представительница Дагестана заняла 2-е место в весовой категории до 44 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлень аляк юрт кабхрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой. Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите! Пустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-7.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России сняли с продажи опасные БАДы. Дагестан возглавил рейтинг регионов России по числу компаний на рынке АЗС. И в республике пройдет фестиваль спортивного туризма. Теперь подробно. Российские маркетплейсы скрыли с онлайн-витрин карточки биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. Накануне данное требование выдвинул Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что проводят проверку и направили обращение в ассоциацию о необходимости срочно принять меры по изъятию из продажи опасных препаратов. Там сообщили, что для полного контроля над ситуацией указанные Роспотребнадзором бренды включены в постоянный мониторинг. За первую половину года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях Дагестана получили 3712 участников СВО и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила 48 миллионов рублей. Власть отмечает, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов остается приоритетом для всей системы здравоохранения региона. Для данной категории пациентов действует целый комплекс специальных условий. В Дагестанском государственном аграрном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 7-го потока федерального образовательного проекта «Школа фермера». Данный образовательный проект направлен на подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, создание фермерских хозяйств и продвижение современных агротехнологий. Обучение проходило в очно-заочном формате. Слушатели изучали теоретические курсы от ведущих преподавателей вуза и проехали с практическими занятиями по передовым сельхозпредприятиям республики. Фестиваль спортивного туризма пройдет 17-23 августа в Лакском районе. В течение недели участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу войдут занятия по планированию маршрутов, ориентированию на местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. Дагестан занял первое место среди российских регионов по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, занимающаяся продажей топлива. С начала года их количество сократилось на 6 компаний, несмотря на это, республика сохранила лидерство в федеральном топе. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: скачут небеса.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся.
2: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

2:22 московское время. Вы слушаете радио «Прибой». Мы из Дагестана, друзья мои. Отличный модный трек звучит на волнах нашего радио, который идеально подходит для вечеринки или просто, чтобы поднять настроение. Сочетаешь в себе современные биты и, конечно, запоминаешься мелодичный мотив, что делает идеально для того, чтобы зажечь на любой тусовке или в машине. И этот трек стал хитом, привлек внимание слушателей по своему звучанию и, конечно, энергичной подаче. Это Серж Дивант и Хадли. На наших волнах «Addicted» называется трек. Ну что ж, 13 августовский день, четверг, продолжается. Роза Зергерли, далее талантливая исполнительница, которая уже прославилась своей яркой харизмой и уникальным стилем. Ее новая песня на азербайджанском языке, думаю, впечатлит своей мелодичной гармонией и глубоким текстом. Давайте слушать эту песню через секунду на волнах нашего радио. Всем доброго дня, всем, кто остается. Будьте здоровы, будьте счастливы. Зовут меня Адам. Салам алейкум. Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: все времена.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение.

0: А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз алмаз.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-4

Международных радио. Привет, друзья, моя жизнеутверждающая такая песня «Зиверт», под которую хочется просто улыбаться, смотреть на небо и счастливо жить эту жизнь. Что ж, поэтому и не поэтому живите в моменте, цените настоящее, друзья мои, чувствуйте себя и не спешите тоже, как самое главное, не теряйте надежды даже в самых сложных ситуациях. Всем добра, всем хорошего следующего музыкального часа. Не переключайтесь, это радио «Лучшая музыка». В эфире «Прибой», мы из Дагестана. Меня зовут Адам. Всем хорошего дня. 2 часа 59. Очень скоро новостями Диана Гаджиева встречайте на наших волнах.

0: Баба Юрт.
1: Гимрия. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. В аэропорту Махачкалы проходят плановые антитеррористические учения. И дагестанская дзюдоистка стала призером спартакиады учащихся России. Теперь подробно. Министерство просвещения России не рассматривает отмену домашних заданий для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр пояснил, что домашние задания необходимы для повторения пройденного материала. Ранее в министерстве прокомментировали отмену домашних заданий для первоклассников. Представители ведомства отметили, что данная норма действует с 2021 года. Поездки на такси для многодетных семей станут дешевле. Минтранс России, региональные власти и участники рынка активизировали работу по повышению доступности таких перевозок для отдельных категорий граждан. Уже запустили несколько пилотных проектов по предоставлению льгот. Авторы инициативы отмечают, льготы для многодетных семей уже не один год действуют в авиации, на железнодорожном и городском пассажирском транспорте. Чтобы запустить аналогичную систему для такси, активно настраивают нормативную базу. Планируется делать так, чтобы через официальный портал госуслуг была возможность подтвердить многодетный статус. Необходим обмен данных со стороны федеральной базы и региональных служб. В первые 5 месяцев года выработка электроэнергии станциями в Дагестане и Ставропольском крае увеличилась на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателей связан с вводом в эксплуатацию в первой очереди Новолакской ВЭС в Дагестане. В июле этого года запустили вторую. В результате общая установленная мощность станции составила 300 мегаватт. Новолакская ВЭС стала крупнейшей ветроэлектростанцией в России. В аэропорту Махачкалы проводятся плановые антитеррористические учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. При этом, согласно данным профильных структур, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме. Жители и гости республики просят отнестись с пониманием к работе спецслужб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Дагестанская дзюдоистка Алина Ибрагимова стала серебряной призеркой летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта. Финальные соревнования среди юношей и девушек до 18 лет завершились в Армавире. Представительница Дагестана заняла 2-е место в весовой категории до 44 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
11: Слушайте внимательно.
10: Новинка на радио «Прибой».

Лезгинская девушка, имена так называется, новая работа, и Рады Асваровой в рубрике «Премьера песни». Ну что, друзья, у нас четверг продолжается в студии Зухра Камалова. Этот день мы проводим вместе с вами. Хочется поприветствовать сегодня вам с замечательным днем, уже 13 августа. Лето продолжается, с чем я вас искренне поздравляю. Ну а что касается музыки, то только лучше для вас.

0: «Днем и ночью», она так называется, композиция Рустама Ахмедханова. Ну, друзья, действительно, «Днем и ночью» вещает радиостанция «Прибой». «Днем и ночью» можно жить и наслаждаться. Ну и о погоде, что у нас ожидает сегодня вечером и в час ночной, расскажу прямо сейчас.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале уже 31 градус, облачная погода. Вечером нам прогнозируют от после 18.00 кратковременные дожди. Температура 27, ну а ночью 25 градусов. Утром прогнозируют грозу, так что будем ждать, что происходит за окном. В Кизляре уже 37 градусов, облачная погода. Вечером до 33 и 26, от 26 до 33. Также ожидается кратковременный дождь. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 34, кратковременный дождь ожидается в ближайшее время. В Буйнакске 26 градусов, ожидается также кратковременный дождь и вечером, и в течение суток. В Избербаше 29, также в Дербенте 29, в Избербаше днем кратковременный дождь, вечером облачная погода, в Дербенте также прогнозируют кратковременный дождь, облачная погода, утром завтра гроза.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: UB40 в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, вы проводите славно в нашей компании 12.41 на наших студийных. И самое время нам рассказать о пробках на автодорогах Махачкалы. Но прежде предупреждение о мошенничестве. В этот день МВД России выпустило предупреждение для водителей. В интернете, в мессенджерах, в соцсетях и на сайтах стали предлагать топливные карты, талоны со скидками. Проблема в том, что под видом выгодных предложений мошенники рассылают фишинговые ссылки. И если перейти по такой ссылке и ввести там данные карты или коды СМС, со счета могут списать денежки. Будьте осторожны, не вводите платежные данные на подозрительных ресурсов. А еще в республике продолжаются дорожные работы, в частности в Махачкале в рамках нацпроекта обновляет улично-дорожную сеть 12 объектов капитального ремонта и 2 текущего, общая протяженность около 11 километров. Но из-за этого на некоторых участках могут быть временные ограничения или объезды. Советуем перед поездкой проверять онлайн-карты или сайт общение местных властей оперативно сообщает о закрытых отрезках. Ну и более подробно.
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, что у нас на дорогах Махачкалы? Друзья, у нас есть, конечно, замедление движения. Например, по шоссе Хасавюртовскому, это подъезд к Махачкале, в районе кольца образовался небольшой затор. А также по проспекту Казбекова при выезде на проспект Кушинского, это район Семендера, и сам проспект Казбекова, небольшой участок до улицы Московской. Стойкое замедление движения наблюдается при выезде с Магомеда Тагирова на улицу Камаева. Небольшой участок по улице Магомеда Тагирова в сторону кольца Троллейбусного. Да, есть замедление движения. По Гейдара Гаджиева в обоих направлениях наблюдается также затор. Ну и, конечно, центр города пестрит, друзья. Особенно нелегкая, так скажем, картина или обстановка по улице Даниялова. Ну, начиная от кольца развилки по улице Даниялова до Дахадаева, по улице Дахадаева от Кумыкского театра до Каркмасова, на самой улице Каркмасова в обоих направлениях наблюдается замедление движения, по улице Магомеда Гаджиева также. По улице Яракского, как обычно в этот период у нас есть, затор по проспекту Расула Гамзатова до Яракского, по Петра Первого, начиная от моста, довольно протяженный участок. И причем есть участок, где немного освободилось движение, но так вообще-то заторы, поэтому будьте внимательны, осторожны. Еще район рынка Рыщи-Казака и проспект Шамиля до проспекта Гамидова.
1: Пробки на дорогах.

Чудесная пара Ринат Каримов и Гасан Макашарипов. Это дуэтная работа «Наши даргинцы». Совсем недавно была премьера. Ну и продолжает радовать в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, рубрика «Сюрприз».

0: все. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Выбирай то, что нравится.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В школах создадут комиссию по урегулированию споров. В республике продолжают расследование уголовного дела по факту гибели туристки на реке Сулак. И вольники Дагестана выступят на первенстве мира. Теперь подробно. Комиссия по урегулированию споров будет создана в каждой школе до 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в спецкомиссию. Это специальный орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят обучающиеся, родители несовершеннолетних и педагоги. Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте продолжают расследование уголовного дела по факту гибели женщины на реке Сулак. По делу задержаны 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель, организовавший перевозки. Накануне днем, осуществляя незаконную перевозку пассажиров, судоводитель нарушил скоростной режим и, опасно маневрируя, допустил столкновение со скалистым берегом. В результате катер опрокинулся и затонул, пассажиры оказались в воде. Аварийные отключения произошли в двух районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС по республике. В зону отключения попали 9 населенных пунктов, 6 в Чародинском районе, 3 в Дербенском. По данным МЧС, без света остались более 4,5 тысяч человек, а также 12 социально значимых объектов. Отмечается, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода высокого давления в Ленинском районе дагестанской столицы. Протяженность обновленной сети составила более 1 километра, сообщили в компании. Проведенные работы позволили повысить надежность газоснабжения уже подключенных потребителей. Кроме того, реконструкция создала техническую возможность для подключения новых абонентов. Четверо дагестанских вольников вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира среди спортсменов до 20 лет, которое пройдет с 16 по 23 августа в Братиславе. На международном турнире выступят Магомед Магомедов, Зелимхан Умаров, Исмаил Ханиев и Ахмат Мукутов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

«Золотая любовь», именно так называется композиция Мадина Абдурашидова. И эта песня открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Мечты о сильной взаимной любви – это то, что, пожалуй, объединяет каждого из нас. С юности мы идем по жизни с надеждой найти человека, с которым сможем насладиться радостями, преодолеть все невзгоды, встречающиеся на пути. Но порой кажется, что среди миллионов людей встретить того самого практически невозможно. Однако, когда это происходит, на душе сразу наступает весна. Поэтому это весеннее настроение сегодня в четверг, я думаю, что стоит сохранить до дня завтрашнего, потому как пятница, в преддверии выходных дней, всегда хочется жить на полную катушку. Ну, а что касается нашего эфира, то не беда, день продолжается, вернее, совсем скоро рабочий день уже завершен. Для многих кто-то уже собирается домой, поэтому счастливой дороги пожелаю всем тем, кто в пути, и предложу вам несколько композиций, ну, так вот, чтобы на душе было сладко.

вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: диджей Антонио и Наташа Гринева. Этот трек имеет несколько волн релиза, версий. И самое главное, друзья, продолжать радовать в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, в этой композиции диджей Антонио выступил, ну, как вот продюсер, вы знаете. А голос, конечно, Наташи Гриневой в треке. То, что они выпустили совместно. Кстати, он был еще и автором музыки. Очень известный диджей. Так что, если хотите услышать лучше, подключайтесь к эфиру радиостанции «Прибой». А если хотите еще услышать любимое или, скажем, сделать кому-то подарок, то можно это делать с помощью сообщений, присылаемых на наш номер. Ну а с 17 до 18 будем их цитировать, выдавать в эфир. Надеюсь, к этому времени вы успеете предупредить тех, кому это будет посвящено. Итак, наш контактный 8-988 МТС-291-1007. Любым способом вам возможным вы можете направлять нам сообщение. Ну, а мы зачитаем 17.00. Ну, а прямо сейчас предложу вам одну из новинок. Биле Кабасов, это имя известно. Ну, вот в данный момент предлагается песня на русском языке. Называется она «Постой». И это...
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

твои приветы. И любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Сколько полезного и необходимого придумали наши предки. Поговорим о вещах, которые нас окружают. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
3: Ну что, друзья, у нас сегодня немного праздника. Сегодня отмечается День русского сарафана. Он отмечается именно 13 августа. Неофициальный, но очень душевный праздник, посвящен одному из самому узнаваемому символу русской народной культуры. Интересно, что изначально слово «сарафан» на Руси использовали применительно к мужской одежде, длинному кафтану, который носили знатные люди, и только спустя столетия этот наряд стал преимущественно женским. При Петре I ношение традиционного русского костюма, включая сарафан, было ограничено. Императрица Екатерина II, напротив, вернула моду на русский наряд. Она часто появлялась на балах и маскарадах в традиционном костюме. В 1834 году Николай I официально закрепил традицию специальным указом. Придворные дамы были обязаны носить парадные платья сарафанного кроя. А вот сам праздник появился гораздо позже, в 2014-м. Его инициаторами стали жители села Изосимово Тамбовской области. По местной легенде, Петр I, работая простым плотником, поранил руку, и местная крестьянка перевязала рану подолом своего сарафана. Благодарность царь пожаловал сельчанам средства на дорогие ткани, и эта история легла в основу фольклорного фестиваля «Праздник русского сарафана», который с тех пор проводится ежегодно. Ну а как его отмечают? Конечно, это фольклорные фестивали, дефиле в национальных костюмах, выставки народных промыслов и ремесел, мастер-классы по вышивке, ткачеству и другим традиционным техникам.
2: Рубрика

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Циша, душа моя. Именно так называется композиция Ульзаны Максудовой. Ну а Циша — это одно из селений в Кулинском районе Дагестана, расположено в 8 километрах к северо-востоку от районного центра села Вачи у подножия Шунудаг. Так что, друзья, не только о людях, но еще о тех местах, которые делают нас поистине счастливыми. Совсем скоро у нас программа, где вы можете заказать любимую композицию. Ну а слушать радиостанцию «Прибой» можно в социальных сетях ВК, Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС.Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне. Radio Прибой. The best radio 100.7 FM.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламный.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор не планирует усложнять задания ЕГЭ. В Дагестане начались восстановительные работы на Красном мосту, и дзюдоист республики выступит на первенстве мира. Теперь подробно. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ не планируется. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартами. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко заявил, что нужно усложнить задачи ЕГЭ из-за появления большого количества стобальников. Ведомстве отметили, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, и по мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Результаты экзамена должны позволять провести как процедуры государственной итоговой аттестации, так и дифференцированные абитуриентов по уровню их подготовки для поступления в вузы. Власти Махачкалы меняют старые мусорные баки на новые евроконтейнеры. Работа идет на проспекте Насруддинова, улицах Кадырова, Даниялова, Пушкина и Толстого. В мэрии отметили, что модернизация контейнерного парка улучшит санитарное состояние улиц и внешний облик города. Новые баки появятся и на других улицах. Древняя цитадель Нарын-Кала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. Подрядная организация начала аварийно-восстановительные работы на Красном мосту в Гиргибельском районе Дагестана, сообщает Минтранс Республики. Специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций, а также разбирают проезжую часть сооружения. Параллельно с восстановительными работами в ближайшее время рядом с мостом будет организована пешая переправа, которая обеспечит возможность передвижения местных жителей до полного завершения ремонта. Абдулманаф Рамазанов вошел в состав сборной России и выступит на первенстве мира среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает Минспорт Дагестана. Соревнования пройдут 18-23 августа в Эквадоре. Рамазанов будет бороться в весовой категории свыше 90 килограммов. Отмечается, что он один из перспективных молодых дзюдоистов республики и уже не раз показывал высокие результаты на всероссийских турнирах. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
5: С 12 до 13 и с 17 до 18, друзья, мы исполняем ваши желания, музыкальное пристрастие, и делаем это с большим удовольствием. В студии Зухра Камалова хочется пожелать вам чудесного дня сегодня, хороших вестей вам встретить сегодня, лишь добрых людей, мира, тепла, позитива, удачи, счастья, везения, а не иначе. Что касается нашего спонсора программы «Час желаний», это ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Спасибо им за поддержку. Номер телефона наш вы слышали. Наш постоянный слушатель уже нам направляет сообщение. Кстати, напоминаю о том, что любым способом, самое главное, у вас есть наш контактный 8988 МТС 291-1007.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Час желаний.
5: Так что, друзья, постарайтесь направить нам свое сообщение, чтобы мы успели зачитать и песню подобрать ту, которую хотелось бы вам услышать или подарить. Вот начнем с первого сообщения. Всем ассаламу алейкум и вам, Зухра, салам. А мы с Аниятом Магомед работаем в Кумыкском театре, но в данный момент сейчас мы находимся в отпуске и решили заняться продажей кваса на автостанции. Правда, на какой, на северной или южной не указано. Так что идемте пить квас. Приглашают нас. Спасибо большое. Вот, и включите для нас, пожалуйста, песню Альпия Талиевой «Что-нибудь» для Саният и Магомеда из Махачкалы.
7: Час желаний.

0: Балам, именно так называется композиция, Альпият Алиева, специально для Саниеты Магомеда, который торгует квасом. У нас здесь есть еще голосовое сообщение.
1: Зухра Камаловна, здравствуйте, уже в эфире, уже слушаем, за рулем, правда, но слушаем. Точно, повторяет мои слова. Идемте кушать шашлык, а тут уже квас.
0: Вот, и шашлык, и квас, и чего-то еще не хватает. Ну что, спасибо вам за гостеприимство, так называемое. Ну, в любом случае, да, приятно. Что касается нашего эфира, то продолжают прибывать сообщения. Вы присылаете их на номер 8988-МТС-291-1007. И вот следующее сообщение. Так, ассалам алейкум, радиостанция «Прибой». Хотел бы передать салам всему Дагестану. Хотел бы заказать хорошую аварскую песню Патимат Магомедовой. Название песни «Высота любви», если, конечно, можно. Зовут меня Ахмед, и пишу я из города Кизил-Юрт.
2: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспрома.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падел-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Ну а чтобы ваше сообщение прозвучало у нас в эфире и песня в подарок, нужно отправить свое послание на номер 8-988-МТС-291-1007. Пользуясь любым способом, и оно обязательно дойдет до нас. Ну а что касается предупреждения, то наши слушатели очень активны, и вот для водителей.
8: Товарищи водители, кто собрался ехать на редукторный? Пробка нескончаемая. Сначала, как говорится, магазин «Алмаз» и пошло-поехало до самого, не знаю, где этот конец этой вообще пробки.
7: Ну, спасибо большое нашим слушателям, которые вместе с нами предупреждают водителей. Но у нас следующее сообщение.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радиоприбой. На радиоприбой.
7: А пришло нам сообщение из-за рубежа, именно из Франции. Доброго времени суток всем слушателям и работникам радиостанции «Прибой». Так оно начинается. Большой и теплый салам из Парижа. Благодаря вашему замечательному радио мы хотим поздравить нашего дорогого друга Виктора из Молдавии с днем рождения. Виктор, от всей души, это я продолжаю цитировать сообщение, желаем тебе крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, достатка и всех земных благ. И пусть в жизни будет больше радостных дней, добрых людей, приятных встреч, исполнения всех желаний. Пусть Всевышний хранит тебя и твоих близких. А дружба, несмотря на расстояние, всегда остается крепкой. Самыми добрыми пожеланиями Муса и Анзор, Париж, 2026 год. А для Виктора и всех слушателей просим подарить песню «Учкудук» в исполнении группы «Ялам».
10: Час желаний.

Учкудук, «Три колодца», группа «Ела». Это музыкальный подарочек сегодня для Виктора, для друга Виктора из Молдавии. Сегодня с днем рождения вас поздравляют друзья из Парижа, Муса и Анзор, и желают вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Ну вот, друзья, у нас еще одно поздравление, тоже с днем рождения. Сегодня Курбан Магомедов Рамазан из города Кизел-Юрта. С днем рождения поздравляют друзья, бывшие одноклассники, а также все-все родные и близкие. И от всей души Рамазан вам желает ясной улыбки и светлой судьбы. Такого счастья заслуживаешь ты. Успехов, заботы, приятных открытий, чудес, красоты и прекрасных событий. Сюрпризов, здоровья тебе пожелаем. С праздником и по-лакски. Ура! Поздравляем! Луиза Шахдилова, Саният Рамазанова. Жизнь прекрасна для Курбан Магомедова Рамазана из Кизел-Юрта. С днем рождения!

0: «Жизнь прекрасна». Луиза Шахдилова и Сунья Трамазанова. Это музыкальный подарочек. Специально в город Кизилюрт направился для Курбан Магомедова Рамазана. С днем рождения. Сегодня поздравляют вас друзья, родные, близкие и бывшие одноклассники. Так, ну что, друзья, давайте напомним о том, что у нас есть спонсор программы. И переходим к сообщению. Так, ну прежде, наверное, о спонсоре, потому как ювелирный салон «Росювелир» — это салон, где вы найдете эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Немного о спонсоре еще в виде ролика, но прежде сообщение. Саламу алейкум, радиостанция «Прибой». Пишет нам Магомед из города Хасавюрта. А вот пишет, да, зовут меня Магомед. Хотел бы передать слова, так, салам всему Северному Кавказу и Дагестану. И хотел бы вам передать тоже огромный салам. Валикум. Вот, и хотелось бы заказать песню Стаса Михайлова. Ну, вот и все. Пишу с города Хасавюрта, пишет зовут, правда. Ну, вот Магомед.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

замечательная композиция Стаса Михайлова. Ну вот и все. Эта песня как музыкальный подарок для всех-всех слушателей радиостанции «Прибой», потому как всему Северному Кавказу, Дагестану, от Магомеда из Хасавюрта огромный-огромный салам, горячий салам, дагестанский, летний, августовский. Ну вот, друзья, 13 августа продолжается. И есть у нас сообщение такого характера. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Муслим, пишу вам из Каспийска. Для прекрасных махачкалинцев поставьте, пожалуйста, песню Мариат Магомед Алиевой «Дир-дир». Ну, на русском она так и называется «Мой, только мой».

0: Марьят Магомедалиева «Мой, ты только мой» называлась композиция для прекрасных махачкалинцев от Муслима из Каспийска.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
10: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Ну, а чью мечту мы будем исполнять? Так, заглянем на наш контактный. Кстати, разными способами и платформами вы можете воспользоваться, но наш контактный вы слышали. 988-291-1007. Пришло нам сообщение из Донецка от Элечки. Так, это тут комплименты. Спасибо большое. Желает нам всем бесконечного вдохновения, прекрасного настроения. Слушать пишут радиостанцию «Прибой». Одно удовольствие. Спасибо. Спасибо, Илечка, это действительно вдохновляет. А начинается сообщение так. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Сегодня мои теплые, самые теплые слова благодарности дорогому и драгоценному Ахмеду. Благодарю тебя, родной, за то, что ты есть в моей жизни, твоя Илечка. И поставьте, пожалуйста, композицию Тимура Темирова «Небо над землей». Вы знаете, у нас есть несколько вариантов. Один из них с использованием такого инструмента, как саксофон. Но я решила подарить именно эту песню. Думаю, что она вам придется по вкусу, поднимет настроение и дойдет до сердца.

0: что я тебя люблю.
1: Сегодня с помощью песни не только самые теплые слова благодарности дорогому и драгоценному Ахмеду от Элечки. Это город Донецк. С благодарностью за то, что ты есть в моей жизни, так написала Элечка в нашем эфире. Ну что, друзья, мы движемся дальше. У нас еще есть сообщение из Махачкалы, а именно из поселка Семендер. И песня в подарок специально для офицеров. Ну вот сразу после небольшого информационного блока.
2: Реклама на радио.
3: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
10: Компания «Борисович и партнеры».
11: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к

0: моего дорогого мужа, любимого. Дорогой, родной наш Тагир, с Новым днем тебя! Сегодня вся наша большая семья, твоя жена, дети, любимые внуки шлют тебе самые горячие искренние лучи поддержки. Для всех нас ты главный пример мужества, доброты и стойкости. Нам всем очень не хватает твоего крепкого шага и твоей улыбки. Но мы верим, что это временные трудности. Дети гордятся тобой, а внуки берут с тебя пример и очень ждут, когда дедушка снова будет в строю. Твоя сила сейчас в твоем терпении, и каждый прожитый день приближает тебя к выздоровлению. Ну что ж, мы присоединяемся к таким теплым словам. Здоровья, самое главное, не терять надежды. Вот. Ну и силы, а также терпение все это перенести. Композиция Олега Газманова «Офицеры». Тагир для вас.
1: Час желаний.

0: Мы гордимся вами, уважаемые. Берегите себя и, конечно, близких. Ради них боритесь, не сдавайтесь, идите до конца. А это композиция «Офицеры» в исполнении Олега Газманова для родного, дорогого Тагира. От большой семьи, от жены, от детей, от любимых внуков, которые шлют вам самые горячие, искренние лучи поддержки. И каждый прожитый день приближает вас к выздоровлению. Так что мы присоединяемся к этим теплым словам. Ну что, друзья, немного времени осталось до конца программы. Кто не успел, тот опоздал, мы можем так сказать. Но на самом деле на 45-й минуте можем прочитать ваше сообщение, если оно, конечно, должно обязательно дойти до адресата. Ну и напомню еще раз о спонсоре программы – ювелирном салоне «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В школах создадут комиссию по урегулированию споров. В республике продолжают расследование уголовного дела по факту гибели туристки на реке Сулак. И вольники Дагестана выступят на первенстве мира. Теперь подробно. Комиссия по урегулированию споров будет создана в каждой школе до 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в спецкомиссию. Это специальный орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят обучающиеся, родители несовершеннолетних и педагоги. Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте продолжают расследование уголовного дела по факту гибели женщины на реке Сулак. По делу задержаны 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель, организовавший перевозки. Накануне днем, осуществляя незаконную перевозку пассажиров, судоводитель нарушил скоростной режим и, опасно маневрируя, допустил столкновение со скалистым берегом. В результате катер опрокинулся и затонул, пассажиры оказались в воде. Аварийные отключения произошли в двух районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС по республике. В зону отключения попали 9 населенных пунктов, 6 в Чародинском районе, 3 в Дербенском. По данным МЧС, без света остались более 4500 человек, а также 12 социально значимых объектов. Отмечается, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода высокого давления в Ленинском районе дагестанской столицы. Протяженность обновленной сети составила более 1 километра, сообщили в компании. Проведенные работы позволили повысить надежность газоснабжения уже подключенных потребителей. Кроме того, реконструкция создала техническую возможность для подключения новых абонентов. Четверо дагестанских вольников вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира среди спортсменов до 20 лет, которое пройдет с 16 по 23 августа в Братиславе. На международном турнире выступят Магомед Магомедов, Зелимхан Умаров, Исмаил Ханиев и Ахмат Мукутов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».
3: Спасибо Диане Гаджиевой за выпуск новостей, друзья. Следующий вы услышите в 19.00. Ну, а этот вечер продолжается. Вечер четверга. Так, 13 августа, я даже засомневалась, думаю, 13-е сегодня или нет. Вот так вот заработаешься, и бывает. В студии Зухра Камалова, еще сейчас мы с вами в одной компании. Хочется сегодня чудесного вечера вам пожелать. На предыдущий пусть будет этот вечер не похожий, пусть начнется сегодня такая полоса удачных дней, любви, добра. И самое главное, ни о чем не жалейте. Ну, а что касается музыки, то только лучше. И как просил Сайпудин из города Кизил-Юрта, поставьте, пожалуйста, аварскую песню, аварскую, зажигательную. «Пойдем в горы», так называется песня Машида Тамара Расхабовой, которая откроет новый музыкальный.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defispromo.ru.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушерова. Жинского 119 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938. 8-780-50-25.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

чудесная композиция «Не усидеть на месте» Джунгу Тэй. Именно так называется песня Лилы Алиевой в рубрике «Премьера песни». Конечно, песня собирает всех любителей этого жанра, а также всех-всех, кто живет в этом славном селении, хотя есть верхние и нижние Джунгу Тэй, но в любом случае песня чудесная. А еще сегодня хороший день, 13 августа, день встреч, это неофициальный праздник, но вообще-то есть встречи, которые мы планируем заранее, а есть те, что случаются совершенно неожиданно, иногда становятся началом дружбы, важного знакомства или просто хорошего дня, лишь бы ничего не испортить. Поэтому этот день встреч, праздник, который нам напоминает о самой простой, но важной вещи, живое общение по-прежнему имеет особую ценность, ведь именно из встреч складывается воспоминания, дружба, любовь и целые истории. А встречаться сегодня с друзьями принято, с одноклассниками, старыми коллегами, и вообще-то цель праздника напомнить, в эпоху цифровых технологий ничто не заменит разговор лицом к лицу. Праздник родился в русскоязычном интернет-пространстве в конце 2000-х, в начале 2010-х. Никакой официальной организации его не учреждала, но он стал народным благодаря соцсетям, флешбомбам и постам в духе «Напиши тому, с кем 100 лет не общался». Если, конечно, ты его не обидел, чем-то не задел, по крайней мере, проявил уважение, тебе обязательно ответят. А если что не так, значит, надо будет копаться в себе самом и понять, что как строить отношения, в общем-то, так, чтобы тебя помнили 100 лет только в лучшем случае. Ну, а что касается нашей музыкальной подборки, кстати, вы тоже можете нам написать о том, с кем бы вы хотели встретиться, или хотя бы, если давно не писали, то 8988-291-1007. Ну, а я предложу вам композицию Магомед Кадибахмудова и Салихат «Душевный разговор», Ринат Каримов «Расскажи прямо сейчас».

0: Душевный разговор. Магомед Кадзибахмудов и Салихат в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, хотите поговорить? Смело отправляйте нам сообщение на номер 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Ну, а пока вы решаете, что написать, я расскажу вам о погоде. В Махачкале 29 градусов, возможен кратковременный дождь. Я вот не выглядывала в окно, может быть, он уже идет. Но в любом случае прогнозы есть такие. Ветер слабый южный, с порывами до 6 метров в секунду. Облачность 100%, влажность 73%. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Волнение моря небольшое. Ну, а температура морской воды плюс 27. Геомагнитное поле неустойчивое. В Кизляре 33, кратковременный дождь. В Кизил-Юрте, Хасавюрте 31, также кратковременный дождь. Но под утро еще и, возможно, гроза. В Буйнакске 24, также кратковременный дождь. В Избербаше 28, облачная погода. В Дербенте 29, кратковременный дождь.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

О'Нилы, конечно, друзья, мне известная кавер-версия на композицию. Вот как раз-таки, когда мне приходится прощаться. Но прощаемся ненадолго, до субботы. Хочется пожелать вам чудесного времяпрепровождения нашей компании. Четверг вообще лучший день недели, когда понедельник давно забыт. А завтра пятница, четверг как предпраздничный день. И всегда на душе что-то такое ожидаемое. Но я думаю, что многие из вас, конечно, ждут этого дня, когда он наступает, даже не верят, что выходные, да, выходные продолжаются. Ну, для кого-то отпуск еще в самом разгаре, поэтому приятных вам выходных дней. Вот. Ну и в студии была Зухра Камалова. Услышимся в субботу. Всем доброго. Пока.

0: Дети, премиальный Cybox Dugabot Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн, а также популярные Corella и Farfetch, которые родители ценят за надежность и функциональность, плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Kirgut дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС проверит обоснованность повышения цен на мясо, птицы и говядину. Выделенные средства для детского дома в Избербаше и в Махачкале по нацпроекту обновляют дороги. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба проведет проверку обоснованности установления оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядины крупнейшими производителями и проанализирует причины их повышения с начала года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Служба направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию с ценами на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен. С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила предоставления налоговых вычетов по долгосрочным финансовым инструментам. Изменения направлены на стимулирование граждан к формированию накоплений и затрагивают работающих родителей, а также участников программ добровольного страхования жизни. Ключевым нововведением становится запуск налогового вычета по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Эта мера господдержки призвана повысить интерес россиян к инструментам, позволяющим создавать финансовую подушку безопасности на длительную перспективу. Почти 26 миллионов рублей направят из резервного фонда правительства Дагестана на благоустройство территории детского дома номер 7 в Избербаше. Там обустроят баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку и беседки, сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Он подписал распоряжение о выделении средств после посещения учреждения. В дагестанской столице ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. Спортсменка из Дагестана Екатерина Чеканова примет участие в первенстве мира по борьбе в Братиславе. Соревнования пройдут с 16 по 23 августа. Она выступит в весовой категории до 53 килограммов. Спортсменка является победительницей первенства Европы. И о курсах валют: на сегодня доллар 82 рубля 99 копеек, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», — не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец. Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», — заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая...

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте

душа не ждет, не молится, а время не остановится, судьба моя идет вперед.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить

0: доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: ТМСФ.
1: Реклама на радио.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Велери стакорди, реки снякодач.
2: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой.
2: Задаем настрой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru